0: и предоставление отдыхающим спасательных жилетов. Житель аула Кайдан Усть-Джигутинского района Карачаево-Черкесии Джамал Кахунов за мужество при защите Родины награжден медалью Жукова. С первых дней специальной военной операции Джамал Кахунов добровольно отправился в зону боевых действий. И сегодня продолжает находиться на передовой, выполняя поставленные задачи и проявляя мужество, выдержку и преданность воинскому долгу. Медалью Жукова военнослужащий отмечен за особые отличия, самоотверженность и личное мужество при защите Отечества и государственных интересов России. «Мы гордимся нашим земляком Джамалом Кахуновым. За каждой наградой стоят мужество, стойкость и ежедневный труд человека, который с честью выполняет свой долг. Желаем ему сил и крепкого здоровья. Ждем домой», — отметили в администрации Усть-Джигутинского района.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

радость, однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделения в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга», «круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На балясники бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курении были небольшими. Они соединялись между собой. Дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курении висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается комплексная работа по обеспечению общеобразовательных организаций региона новыми едиными государственными учебниками по истории и обществознанию. Переход на единые государственные учебники является важным этапом модернизации системы образования. Так, в течение 2026 года приобретено 24 800 экземпляров единых государственных учебников по предметам «История России» и «Всеобщая история» для обучающихся 8-9 классов. Также закуплено 6200 экземпляров учебников по обществознанию для обучающихся 9 классов и 2850 экземпляров учебников для 10 классов. С 2026 года единые государственные учебники по обществознанию вводятся для обучающихся 9-11 классов. В Карачаево-Черкесии сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России проводят профилактическую работу по предотвращению гибели людей на водоемах в летний период. Специалисты организуют рейды, патрулирование, технические освидетельствования пляжей и разъяснительные мероприятия для жителей и гостей республики. Очередное мероприятие прошло в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкеске. Сотрудники МЧС совместно с представителями Республиканской аварийно-спасательной службы напомнили детям и родителям о правилах поведения на воде, а также провели инструктаж для работников пункта проката катамаранов о необходимости соблюдения требований безопасности и предоставления отдыхающим спасательных жилетов. Житель аула Кайдан Усть-Джигутинского района Карачаево-Черкесии Джамал Кахунов за мужество при защите Родины награжден медалью Жукова. С первых дней специальной военной операции Джамал Кахунов добровольно отправился в зону боевых действий. И сегодня продолжает находиться на передовой, выполняя поставленные задачи и проявляя мужество, выдержку и преданность воинскому долгу. Медалью Жукова военнослужащий отмечен за особые отличия, самоотверженность и личное мужество при защите Отечества и государственных интересов России. «Мы гордимся нашим земляком Джамалом Кахуновым. За каждой наградой стоят мужество, стойкость и ежедневный труд человека, который с честью выполняет свой долг. Желаем ему сил и крепкого здоровья. Ждем домой», — отметили в администрации Усть-Джигутинского района.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 101.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Усть-Джигути, 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается комплексная работа по обеспечению общеобразовательных организаций региона новыми едиными государственными учебниками по истории и обществознанию. Переход на единые государственные учебники является важным этапом модернизации системы образования. Так, в течение 2026 года приобретено 24 800 экземпляров единых государственных учебников по предметам истории России и всеобщая история для обучающихся 8-9 классов. Также закуплено 6200 экземпляров учебников по обществознанию для обучающихся 9 классов и 2850 экземпляров учебников для 10 классов. С 2026 года единые государственные учебники по обществознанию вводятся для обучающихся 9-11 классов. В Карачаево-Черкесии сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России проводят профилактическую работу по предотвращению гибели людей на водоемах в летний период. Специалисты организуют рейды, патрулирование, технические освидетельствования пляжей и разъяснительные мероприятия для жителей и гостей республики. Очередное мероприятие прошло в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкеске. Сотрудники МЧС совместно с представителями Республиканской аварийно-спасательной службы напомнили детям и родителям о правилах поведения на воде, а также провели инструктаж для работников пункта проката катамаранов о необходимости соблюдения требований безопасности и предоставления отдыхающим спасательных жилетов. Житель аула Кайдан Усть-Джигутинского района Карачаево-Черкесии Джамал Кахунов за мужество при защите Родины награжден медалью Жукова. С первых дней специальной военной операции Джамал Кахунов добровольно отправился в зону боевых действий. И сегодня продолжает находиться на передовой, выполняя поставленные задачи и проявляя мужество, выдержку и преданность воинскому долгу. Медалью Жукова военнослужащий отмечен за особые отличия, самоотверженность и личное мужество при защите Отечества и государственных интересов России. «Мы гордимся нашим земляком Джамалом Кахуновым. За каждой наградой стоят мужество, стойкость и ежедневный труд человека, который с честью выполняет свой долг. Желаем ему сил и крепкого здоровья. Ждем домой», — отметили в администрации Усть-Джигутинского района.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
4: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Малоимущие многодетные семьи Дагестана могут получить выплату на каждого первоклассника. Минтруд Дагестана напоминает, малоимущие многодетные семьи могут подать заявление на единовременную выплату в размере 2777 рублей на каждого ребенка, который в этом году пошел в первый класс. Заявление принимается до 1 декабря через МФЦ, портал госуслуги или по почте. Ингушетия. В Ингушском политехническом колледже имени Юсупа Арапиева завершается капитальный ремонт. Готовность работ составляет 90%. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», инициированные президентом России Владимиром Путиным. Общий объем финансирования составляет свыше 128 миллионов рублей. Капитальный ремонт такого масштаба в здании колледжа проводится впервые. После завершения ремонта в колледже будут созданы обновленные условия для проведения теоретических и практических занятий. А модернизация аудиторий, лабораторий и мастерских позволит повысить качество подготовки специалистов и расширить возможности для практического обучения. Кабардино-Балкария. По доброй традиции, Центр управления регионом Кабардино-Балкарии присоединился к благотворительному марафону «Собери ребенка в школу», который помогает семьям подготовить детей к новому учебному году. Сотрудники центра собрали школьные наборы для ребят, которым сейчас особенно важна поддержка. Каждый набор – это не просто тетради, ручки и другие необходимые канцелярские принадлежности. Это знак внимания и напоминание о том, что рядом есть люди, которым не все равно. Наборы передали уполномоченному по правам ребенка в Кабардино-Балкарии Амине Бодраковой. Она поможет адресно доставить их семьям, которые нуждаются в поддержке. Карачаево-Черкесия. Житель Тиберды Спартак Кипкеев развивает производство экологичной продукции, собранной и изготовленной в горной местности Карачаево-Черкесии. Он самостоятельно заготавливает чабрец, шиповник, барбарис, лепестки розы и другие растения, из которых делает травяные чаи, а также варенье из сосновых шишек. Еще одно направление – деревянная посуда и сувениры с национальным орнаментом. Расширить производство Спартаку помог социальный контракт. На средства государственной поддержки он приобрел упаковочные материалы для фасовки чая, древесину и необходимые материалы для изготовления сувенирной продукции. Это позволило увеличить объемы производства. Помимо чая и варенья, предприниматель занимается изготовлением деревянных изделий, попах и сувениров, а также реализует изделия из овечьих и бараньих шкур. Северная Осетия. С 3 по 12 ноября 2026 года в Северной Осетии, как и в других регионах России, а также за ее пределами, состоится 11-я международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», организатором которой выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Акция направлена на повышение уровня этнографической грамотности, расширение знаний о народах, проживающих в Российской Федерации, укрепление общероссийской гражданской идентичности, а также сохранение межнационального мира и согласия. Принять участие в диктанте могут все желающие, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и гражданства. Предусмотрены два формата участия – очный на специально организованных региональных площадках и дистанционный на официальном сайте проекта. Ставропольский край. На Ставрополье поступила первая партия новых мусоровозов. 8 современных машин уже в ближайшие дни выйдут на маршруты. Всего в этом году региональный оператор, который работает в городах Кавказских минеральных вод, планирует приобрести 38 единиц спецтехники. Большая часть нового транспорта будет направлена в Кисловодск, где заменят выработавший свой ресурс мусоровозы. Это поможет соблюдать графики вывоза отходов даже в период высокого туристического сезона и повысит качество коммунальных услуг для жителей и гостей региона. Чечня. В селе Бино-Юрт состоялось открытие литературного фестиваля «Терек нас объединяет. Литературный мост дружбы». Инициатива, реализованная Министерством культуры Чеченской Республики и администрацией Натеречного района, призвана укрепить культурные связи и популяризовать богатейшее литературное наследие народов, веками живущих в гармонии вдоль Великой Кавказской реки Терек. Реке-труженице, ставшей символом мира и созидания для всех прикаспийских народов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
5: 265 888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема — дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие — это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется, и порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да, и сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога — дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП — очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие — это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них, даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии,
0: не знают просто
1: они
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуаций.
0: А что должно быть у автомобилиста, да, что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да, вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает, может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки, то есть если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте, без движения остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховые компании, совершенно они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать, и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы и приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Верно, да?
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да. Срок годности ее тоже как бы... 1.5-2 года, грубо говоря, да, если я не
0: ошибаюсь.
1: Ну,
0: можно потом просто обновлять,
1: дополнять. Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем, несколько, да, транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, он, алгоритм, даже скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию.
1: Да. Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет с светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что расстояние. В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет. Нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не
0: помним,
1: убирать,
0: да? То есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы как как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них
0: не всегда адекватно,
1: потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то
0: помогали.
1: Содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: если
1: помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: да,
0: по приметным местам.
1: Когда мы передвигаемся, да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавшие или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Угу. Да, то есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой. между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же, и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно понимаю? Совершенно верно. И да. Небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоить человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать. Не
0: то
1: давать,
0: есть надо беседовать с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызволить человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим. Как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла какая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот
1: по наблюдениям,
0: вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. С материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю,
0: ошибся.
1: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия.

0: царь. А царским хоромом – царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске – 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архизе 10 утра.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
7: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 272036. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Надежный путь в профессию. О новой схеме профориентации и маршрутизации молодежи. На Софийской поляне звучали песни под гитару. В Архизе в очередной раз прошел фестиваль авторской песни «Горные вершины». Создаем инфраструктуру для электромобилей. К концу года в Карачаево-Черкесии будут работать по 30 быстрых зарядных станций. Чтобы не испортить себе отпуск. Интервью с врачом-инфекционистом. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Преградной, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В городе-курорте Тиберде накануне прошла торжественная церемония открытия Всероссийского детского туристического слета. Мероприятие объединило порядка 500 человек из 32 регионов России, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Всероссийский детский туристический слет проходит в Карачаево-Черкесии с 3 по 14 августа. 130 ребят прибыли на слет еще неделю назад и уже успели принять участие в походах. Теперь всех участников ждут многодневные и радиальные походы, мастер-классы по 6 походным ролям, защита походных отчетов, экологические инициативы и главное событие – фестиваль «Дружба», посвященный Году единства народов России. Желаю ребятам интересных открытий и незабываемых походов. Пусть слет подарит вам ценный опыт и чувство настоящего единства, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Карачаево-Черкесии продолжается профилактическая операция «Урожай», направленная на предупреждение пожаров в период уборочной кампании. Сотрудники МЧС проводят рейды и инструктажи на сельскохозяйственных предприятиях. Очередное мероприятие прошло в поселке Эркеншахар Ногайского района. Инспектор МЧС Шамиль Купчаков провел противопожарный инструктаж для работников одного из сельхозпредприятий. Специалисты напомнили о правилах эксплуатации уборочной техники, требованиях пожарной безопасности при хранении урожая и действиях при возникновении возгорания. В ведомстве отмечают, что среди основных причин пожаров в этот период – неисправность и неправильная эксплуатация сельхозтехники, возгорание комбайнов и объектов хранения, а также неосторожное обращение с огнем. В Тибердинском национальном парке прошла очередная уборка в рамках всероссийской акции «Вода России». Сотрудники Минприроды Карачаево-Черкесской республики и активисты движения «Экосистема» очистили береговую линию реки и 6,5-километровую экотропу к водопаду «Шумка». В ходе уборки было собрано совсем небольшое количество мусора. Вдоль всего маршрута встречались лишь единичные фантики, крышки и бутылки. Это говорит о растущей экологической ответственности туристов, отметили в Минприроды Карачаево-Черкесской республики. Ранее волонтеры также привели в порядок тропы к Дукинским озерам и Семицветному озеру. Также на маршруте завершено благоустройство смотровой площадки. Здесь установили новое защитное ограждение с тросовым заполнением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Друзья, у нас, как всегда, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить, и много актуальных тем у нас на повестке. Мы всегда стараемся выбрать свежие актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем говорить о порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Актуальные вопросы обмена водительских удостоверений также затронем. Ну и, друзья, мы, как всегда, готовы к открытому общению. Пишите на нашу страницу во ВКонтакте, КЧРФМ называется, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций на странице КЧРФМ. В течение эфира все увидим, инспектору переадресуем, ну и надеемся, что, конечно же, сможем ответить на интересующий вас вопрос. Но не забывайте о том, что все актуальные вопросы всегда можно рассмотреть непосредственно в ходе обращения в подразделение госавтоинспекции. Много юридической, актуальной информации на официальных ресурсах МВД России, МВД по Карачаево-Черкесской Республике и на сайте госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Друзья, мы сегодня будем беседовать с гостем. Как всегда, у нас специалист данной сферы. Давайте знакомиться. Это старший государственный инспектор экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Мурат Семенов. Мурат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада, что вы пришли. Вопрос получения водительских удостоверений, он всегда достаточно актуален. Очень много автомобилей на наших дорогах, интерес большой, несмотря, да, как говорят, непростые сейчас времена, но, тем не менее, транспорта становится больше, желающих стать водителями и владеть этим важным умением по сегодняшним временам становится больше, но есть, конечно же, определенные правила, которые необходимо знать. Мы сегодня, кстати, будем говорить не только о начинающих водителях, а тех, кто желает открыть новую категорию в своем водительском удостоверении. А также мы, конечно же, расскажем о том, как произвести обмен водительского удостоверения. Случаи в жизни бывают разные. Ну, во-первых, наверное, самый распространенный – это истечение срока годности, да, срока действия, точнее, водительского удостоверения. Напомним, сейчас в России это 10 лет. Изменение персональных данных, утеря документа, порча документа. Такие случаи тоже бывают. Ну что, друзья, мы начинаем с экзамена на получение водительского удостоверения, да? Пожалуй, это самый вот такой первый важный шаг, который когда-то проходил каждый водитель. Ну и сейчас таких желающих много. Мурат, вот вы только что с рабочего места. Сегодня сдают экзамены непосредственно в республиканском МРЭО. Есть люди?
1: Да, да, сегодня есть. Сегодня
0: несмотря есть. На жару, их много.
1: Их много, да.
0: В основном, какие категории сегодня популярны? Б, С, Д, наверное,
1: Б. Все категории. Б, и Б, и С, и Д, и Е.
0: Категория А популярна?
1: Категория А тоже популярна.
0: То есть и мотоциклы.
1: И мотоциклы.
0: Ну, в принципе, друзья, порядок общий, на самом деле. Давайте начнем. Какие особенности прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения есть в этом году? Есть ли какие-то нововведения? Вам слово.
1: Экзамен госавтоинспекции на получение водительского права в 2026 году по-прежнему включает два этапа. Это теория и практическое вождение. Однако правила допуска и сроки пересдачи порядок сдачи стали строже.
0: Угу.
1: Так, какие документы нужны для сдачи экзамена? Как проходить теорию и вождение? Сколько ошибок допускается и сколько можно пересдавать? Какие экзамены учитывается кандидата водителя? Для допуска к экзамену в госавтоинспекции необходимо успешно пройти профессиональное обучение в автошколе и медицинское заключение.
0: А как выбирать автошколу, кстати? Есть ли здесь какие-то рекомендации? Сейчас достаточно много, есть и ДОСААФ, да, это вот государственная история, есть и частные компании. Есть ли какие-то критерии, по которым граждане могут выбирать?
1: Нет, никаких критерий нету. Граждане могут выбрать ту автошколу, которая им по душе. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, открылась автошкола, по-моему, для девушек.
0: Исключительно, да.
1: Ну,
0: там, тоже
1: неплохо. Там, по-моему, инструктора девушки.
0: Угу.
1: Просто многие у нас в регионе хотят, чтобы их там жены, сестры, дочери, чтобы инструктора были девушки, поэтому...
0: Такое тоже сегодня возможно. Но главное все-таки проверять лицензию на осуществление такой деятельности. У каждой автошколы она должна быть. Вот когда вы обращаетесь, запросите документы, подтверждающие наличие лицензии, разрешений на обучение будущих водителей.
1: Так точно.
0: Итак, автошколу выбрали, прошли обучение. Вот вы сказали еще... Есть медицинская комиссия, здесь тоже много вопросов всегда бывает. Что входит, какие врачи, какие обследования придется пройти для того, чтобы приступить к экзаменам в госавтоинспекции?
1: Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинское заключение и иметь справку в форме 003 водительского удостоверения, а также достичь возраста, установленного для выбранной опекуном категории прав. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на право госавтоинспекции. Чтобы получить справку по форме 003, нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, ларинголог.
0: Это лор-врач, да? Ухо-горло-нос. Угу. Где проходить медкомиссию?
1: Медкомиссию можно пройти в частное медицинское учреждение, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. А заключение нарколога-психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия медсправки 1 год с момента выдачи.
0: То есть либо государственное учреждение, либо частная медицинская организация, опять же, с лицензией, но психиатр-нарколог – это исключительно государственные структуры по месту жительства. Да? И бывают истории, когда человек будет сдавать экзамены не в том регионе, в котором он прописан. Сейчас есть система межведомственного взаимодействия, отправляется запрос. Да, если это касается психиатра, приходит ответ. Ну, немножечко подольше по времени, но все равно все это возможно.

0: практике все фиксируются по четкой системе штрафных баллов.
1: Ну и помимо системы штрафных баллов, напомним, есть фото-видеофиксация, кстати. Вот это тоже нововведение последних лет. Если вы впервые сдаете экзамен на получение водительского удостоверения, будьте готовы к тому, что все этапы экзамена будут фиксироваться на видео. И в помещениях госавтоинспекции, и в автомобиле, да, который будет использоваться для прохождения испытаний. Ну, давайте начнем с теории. Как проходит теория, сколько ошибок можно делать, каким образом сегодня это происходит. Я в свое время сдавала еще на бумажных носителях, компьютеров еще не было. Было очень волнительно. Сегодня все цифровизовано. Я так понимаю, что экзамены проходят с использованием техники, да, компьютеров непосредственно. Как это происходит, давайте узнавать.
0: Так, теоретический экзамен госавтоинспекции – это компьютерное тестирование, которое проводится в специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется пунктом 12 части 2 постановления правительства 24 октября 2014 года номер 1097, а также соответствующим разделом приказа МВД от 20 февраля 2021 года номер 80. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД всего на 20 вопросов. Время на выполнение 20 минут. Допускается не более 2 ошибок. Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при 2 ошибках 10 вопросов и 10 дополнительных минут. Однако, если в дополнительные вопросы допускать хотя бы одну ошибку, то это считается не сданным.
1: Слушайте, ну, интересные такие моменты, да, раньше было 2 ошибки, все, экзамен не сдал, никаких попыток дополнительных. Сейчас, получается, если есть ошибка, из этого же теоретического блока выдаются дополнительные вопросы, 5 дополнительных вопросов, и вот там уже ошибиться точно нельзя. Скажите, вот на практике многие ли сдают с первого раза теорию? Наверное, это один из самых таких волнительных этапов, да, как происходит. Наверняка не все проходят теорию, успешно сдают экзамен с первой попытки.
0: Я вам скажу, те кандидаты, которые учатся на самом деле, ходят в автошколы, они процентов 80-90 сдают сами с первого раза.
1: Угу.
0: Бывают некоторые, допустим, переволновались, вот, перенервничали, либо, допустим, неправильно посмотрели на вопрос, не с той стороны, по-русски говоря. Вот, ошибаются, допустим, и при повторном сдаче теоретического экзамена они процентов 90, наверное, все сдают.
1: Ну, знаете, молодцы. Это, наверное, как с ЕГЭ получается, да? Люди, которые вот систематически в школе учились, успешно проходили, осваивали курс. Если убрать, если откинут успешно волнение, то экзамен сдадут. И здесь точно такая же история. Скажите, если теоретический экзамен не сдан, сдан не успешно, получается, к практической части, к вождению кандидат не допускается. Вы выше сказали, что к практическому вождению только при прохождении теории успешно. Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен, что происходит дальше?
0: Так, если кандидат не сдал теоретический экзамен, допустим, первый раз, ему назначается кандидату дата, это минимальный срок, неделя.
1: Угу.
0: После недели, допустим, человек может прийти, допустим, сегодня сдал, через неделю придет заново сдавать. Если после третьей попытки кандидат не сдаст, то он уходит на полгода.
1: Полгода, да. Друзья.
0: После третьего раза.
1: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. То есть, получается, если 3 попытки были безуспешны, получается, что человека отправляют на доучивание. Да. Полугода будет достаточно на то, чтобы заново освоить весь теоретический курс. Хорошо, давайте поговорим о том, как вот пошагово проходит сам экзамен. Что нужно знать, что нужно с собой брать, чего брать с собой нельзя, и выгоняют ли за подсказки.
0: Да. Пошаговый процесс сдачи теории. Кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы. Инспектор проверяет личность и регистрирует участника. Экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом. На экране отображается 20 вопросов с вариантами ответа. Участник выбирает ответы на вопросы. По истечении времени или ответа на все вопросы, система автоматически подводит итог. Можно допускать не более 2 ошибок, но только в разных тематических блоках.

0: Кстати, подчеркну, если два неправильных в одном блоке, это сразу не значит уже. Допустим, если два неправильных в двух блоках, то это 10 дополнительных вопросов будет. Вот, за каждую из них добавляется до 5 дополнительных вопросов и 5 минут. На экзамен действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результата аннулируется, а повторная попытка станет возможна только через год.
1: То есть, если кандидат водителя пойман со шпаргалкой или списыванием, да, с других устройств, переэкзамен будет через год.
0: Да.
1: Хорошо. Что происходит, когда первый этап успешно пройден, теоретический экзамен позади, наступает второй экзамен? Скажите, как правило, да, на практике, теория и практика могут быть в один день или это разные дни для экзамена?
0: Абсолютно может. Самое, если, допустим, они сегодня сдали теорию, они могут сегодня и сдать вождение. В этом ничего такого нету.
1: То есть, в принципе, можно оба экзамена, если все хорошо, пройти за один
0: день. Конечно.
1: Конечно.
0: Хорошо. Есть такие люди, которые прям и проходят, учатся, молодцы.
1: То есть, с утра пришли, сдали теорию, потом вождение, и после обеда уже, собственно говоря, с правами новенькими поехали осваивать родные просторы. Хорошо, вторая часть, практический экзамен. Здесь, конечно же, будут различия в форматах, в оценивании, в зависимости от категории, да, если это мотоциклы, легковые автомобили, прицепы и так далее, большегрузные машины, здесь будут различия, но есть общие основные моменты. Давайте о них расскажем. Как проходит практический экзамен?
0: Так, практический экзамен госавтоинспекции – это проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категории «Б» сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категории «А» проходит на закрытой площадке, по-русски говоря, в автодроме, без выезда на улицу. В условиях движения по городу проверяется способность кандидата-водителя ориентироваться в реальных дорожных условиях. Маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор дает команду по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдает правила дорожного движения и выполняет конкретные упражнения. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом. Он фиксирует все нарушения в протоколе.
1: И фиксируется это тоже на видео. Видеорегистраторы устанавливаются
0: в автомобиль. У нас на каждом транспортном средстве, который фиксирует переднюю часть, заднюю, водителя, педали инструктора.
1: Помогал он или нет, получается. То есть экзамен на автомобиле, который оснащен дополнительными педалями, как вот учебный автомобиль, получается. Учебный. Ну, потому что у человека нет прав, мало ли что может случиться, перестраховать участников дорожного движения. Хорошо. Ну и как раз, друзья, да, кто-то может спорить относительно того, нужны камеры или нет. Это требование современности. Опять же, да, давайте не забывать о том, что бывают спорные ситуации, когда кандидат не согласен с мнением инспектора. Тогда можно оспорить проведение экзамена. Ну, на практике часто оспаривают или, в принципе, соглашаются, да, выставленными оценками?
0: Многие говорят, что ее нарушили. Мы всегда, когда кандидат заканчивает вождение, мы всегда говорим ошибки нарушения, допущенные в процессе экзамена. Все говорим, кандидат это слушает. Бывают те, которые говорят, там мы...
1: Не согласны.
0: Не согласны, да, мы это можем показывать видео, показываем. Что там просто и прибор панели снимается, где фиксируются и поворотники, и ручник, и все показывается. Там как-то обмануть камеру мы не сможем.
1: То есть, получается, это итоговая оценка, да, сдал, не сдал, сколько баллов штрафных набрал, это теперь уже не только субъективное, да, скажем так, мнение инспектора, который принимает экзамен, но еще и технически подтвержденный факт.
0: Да.
1: По итогам экзамена гражданину, кандидату в водители выдается также протокол, он его подписывает, получает на руки документ, где тоже все эти недочеты указаны. Какие самые частые ошибки вот на практике бывают? Да, я знаю, что есть вот эти байки о том, что будущие водители, садясь в автомобиль, приступая к вождению, к экзамену, многие забывают пристегнуться. Это правда?
0: Да, да, очень многие забывают пристегнуться.
1: Также... Не научили в автошколе или страх все-таки? Вроде бы банальная вещь, да, то, с чего начинается любой путь водителя.
0: Да, мне кажется, у большинства страх переживания. Хотя каждый раз, когда они садятся за руль, я всегда говорю, не надо переживать. Мы такие же люди, как и вы, поэтому не переживайте, все нормально и сдавайте. Многие все-таки переживают, как ни крути. Поэтому, мне кажется, вот эти все недочеты многих, многих, это из-за того, что они переживают.
1: Хорошо, вот самая распространенная категория водителей, это Б, да, больше всего кандидатов. Какие маневры должен выполнять, да, по требованию инспектора в ходе практического экзамена кандидата водителей этой категории?
0: Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат водителя до категории Б должен выполнять следующие маневры. Эстакада, параллельная парковка задним ходом, обгон или опережение, ну, это, если это необходимо, обгон и опережение, разворот в ограниченном пространстве, торможение, остановка, передвижение в различных скоростях. А также в список упражнений входит проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющие два и более полосы для движения в одном направлении. Это все при их наличии.
1: Ну, это такие моменты, которые дальше в практической водительской жизни человек будет проделывать многократно. Да? Развернуться, припарковаться, проехать перекресток, перестроиться из полосы в полосу. Железнодорожный переезд может быть не так часто, но тем не менее. Хорошо, сколько допускается ошибок и сколько штрафных баллов может быть на то, чтобы, ну, человек сдал или не сдал, да? По каким критериям это оценивается?
0: Правила сдачи экзамена на вождение в 2026 году предусматривают 5 типов ошибок, которые делают степень тяжести нарушения. За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает 6. 7 баллов это уже не сдал. Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при котором испытание прекращается досрочно.
1: То есть человек, может, даже еще и только тронулся, а уже не сдал экзамен. Да, да. То есть если он, например, не пристегнулся, там где-то, по-моему, 3 штрафных балла.
0: Не пристегнулся, 4 балла
1: штрафных. 4 балла, а можно 6, если не показал поворот, да, при начале движения, да, если не включил дневные ходовые огни. То есть человек, может, еще даже только тронулся, а экзамен уже быть не сдал.
0: Бывают некоторые люди, которые садятся за руль и отказываются. Это уже не значит 7 баллов.
1: Угу. То есть люди сами отказываются. Я сегодня не готов. Звезды не сошлись сегодня. Хорошо. Да. Как записаться на экзамен в госавтоинспекцию? Вот завершено обучение в автошколе, получен документ. Как действовать дальше, да, будущему водителю?
0: Записаться на экзамен в госавтоинспекции можно самостоятельно, при личном обращении в МРЭО госавтоинспекции по Карачаево-Черкесской Республике. К основному пакету документов необходимо предложить заявление на бумажном носителе. Так, либо через портал госуслуг. Запись на экзамен госавтоинспекции через портал госуслуг доступна гражданам Российской Федерации с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинское заключение и свидетельство об окончании автошколы. Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре через автошколу, портал госуслуг и при личном посещении в МРЭО ГАИ.
1: Давайте теперь про пересдачи. Если экзамен сдан неуспешно, да, там вот по срокам, вы сказали, когда поймали со шпаргалкой, через год, если теорию не сдал трижды, через год, а если экзамен практически не сдали первый, второй, третий раз, тоже три попытки, я так понимаю, три попытки на теорию, три попытки на практику, если неуспешно, не сдал, опять через полгода?
0: Да, бывают такие случаи, где у нас, допустим, с первого раза сдают теорию, а практическое у нас вождение не могут сдать. И после третьего раза они уходят обратно на полгода. И по истечении полугода они приходят, заново сдают теорию. И по удачной попытке сдачи теории заново идут на вождение. Но у них остается уже только еще раз, если они вождение не сдадут, они опять уходят на полгода. Не уже три попытки, а уже только одна попытка.
1: Одна попытка при повторном. То есть три попытки на теорию, если сдал, прошел во второй этап, это получается вождение, не сдал, переходишь через полгода, здесь одна попытка. А что дальше? Опять полгода?
0: Опять полгода.
1: Да, непростая история. Хорошо, давайте поговорим о том, сколько стоит пересдача экзамена, да, вот об этом. Люди волнуются, что та госпошлина, которую они заплатили при изначально, да, она будет сгорать, что-то надо будет доплачивать, потому что сейчас госпошлины, да, по ряду направлений, в том числе и по госавтоинспекции, по услугам регистрационно-экзаменационных подразделений, они возросли, и поэтому финансовый вопрос очень ощутимый.
0: Ну и кандидаты водителя задают вопросы, нужно ли платить за каждую попытку сдачи. Уточняем, что процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения. Госпошлина у нас 4000 рублей сейчас.
1: 4000 рублей. А это...
0: Она сгорает только в том случае, если, допустим, они получают водительское удостоверение, либо отказываются от сдачи экзаменов. Допустим, многие люди бывают такое, что, допустим, они к нам пришли, сдали два раза неудачно, они приходят, говорят, можем мы отказаться, там в другой регион переезжаем.
1: Угу.
0: Ну, учиться, работать, кто жить, либо кто-то в другом регионе просто хочет сдать. В этом случае тоже сгорает у них госпошлина.
1: Угу.
0: При отказе.
1: Ясно. Ну, а если ты приходишь пересдавать, да, вот через полгода вот эти, которые
0: не
1: штрафные,
0: сгорают,
1: не сгорают?
0: Да.
1: Угу. Хорошо. У нас не так много времени остается. Хочу немножечко еще к обмену водительских удостоверений обратиться, да. Вот вы сказали 4000 госпошлина за выдачу водительского удостоверения. Если, вот актуальные вопросы. Если гражданин решил открыть новую категорию, вот у него, например, есть категория Б, он решил открыть категорию С или категорию А. Как ему действовать в этой ситуации?
0: Так, если гражданин решил открыть новую категорию, то же самое у него. Он проходит обучение на ту категорию, которую хочет отучиться, приходит к нам, записывается либо через госуслуги, либо у нас там в терминале, приходит для сдачи экзамена, оплачивает госпошлину 4000 рублей, сдает то же самое, три раза у него теория, три раза вождение. При удачной попытке получает новое водительское удостоверение.
1: То есть старое сдает, новое будет получать.
0: Новое получает, да. То же самое, 4000 госпошлины.
1: Угу. 4000 госпошлины точно так же. Отучился, принес свидетельство. Медицинская справка нужна будет?
0: Обязательно.
1: То есть при открытии новой категории нужно проходить медицинскую комиссию, она обязательна. Хорошо, обмен водительских удостоверений тоже вот из частых вопросов. Когда менять водительские удостоверения? Мы с вами вот говорили, да, бывает, наверное, вот самая частая история, это когда вот эти 10 лет, но бывает, что девушка вышла замуж, сменила фамилию и так далее, здесь тоже предусмотрена процедура. То есть, если вы сменили свою фамилию, имя или отчество, ездить по старому водительскому удостоверению вы не можете. Паспорт же меняется, получается, да. И водительское удостоверение тоже подлежит замене. Давайте вот поговорим о том, когда следует заменить уже имеющееся водительское удостоверение.
0: Так, срок водительского удостоверения 10 лет у нас. Водительское удостоверение для управления автомобилем можно получить с 18 лет. Потом документ нужно заменить. Сделать это можно по истечении 10 лет, надо водительское заменить. Сделать это можно в любом регионе, независимо от прописки или места выдачи предыдущих прав. Записаться на экзамен можно так же, как я говорил, в госуслугах. Госпошлина за выдачу прав 4000 рублей.
1: Экзамены сдавать не надо через 10 лет.
0: Экзамены сдавать не надо. Просто многие бывают, допустим, они в том году, там, год-два назад... поменяли водительское удостоверение, вышли замуж, либо развелись, меняют фамилию, как вы сказали. В этом случае, если они захотят продлить водительское удостоверение до окончания, допустим, до 34-го года, им медицинская справка не обязательна.
1: То есть, получается, если не проходить медосвидетельство, не принести старую медицинскую справку и документы, подтверждающие смену фамилии, права будут выданы на оставшийся кусок срока. Вот здесь важно понимать, да, если у вас там, например, 8 лет, 9 лет еще осталось, в принципе, можно медосвидетельство не проходить, медсправку не предоставлять. Но если там 2-3 года остается, то лучше сделать медицинскую справку и получить новые права, новое водительское удостоверение на 10 лет. То есть, когда меняете документ, если медсправка предоставлена, то срок нового документа будет 10 лет, если без медсправки, новой, свежей, до окончания действия предыдущего водительского удостоверения. Хорошо, как действовать, если водительское удостоверение утеряно, испорчено, я не знаю, растрепалось, побывало в пожаре, дети испортили, его нужно будет менять, надо ли будет сдавать экзамен, сколько это будет стоить, расскажите подробно.
0: Да, и его по-любому надо будет поменять, прийти к нам, экзамен сдавать не надо. Вот, приходят, также оплачивают госпошлину, записываются через госуслуги портал. Вот, оплачивают госпошлину 4000 рублей. Объясняют то, что у них по утере. Просто многие там, бывают такие варианты, похищению. В этом случае люди пишут заявление.
1: Тогда заявление в полицию нужно полицию, указывать.
0: Да, пишется по
1: ну, например, если был он угнан автомобиль вместе с документами, да, вот такую теорию, или кража там, вашу сумку с документами украли, тогда изначально нужно написать заявление в полицию.
0: Заявление в полицию обязательно. Потом они могут прийти к нам, мы это водительское удостоверение выставляем в розыск, меняем ему водительское удостоверение, чтобы не ущемлять права людей, и все. Человек может уверенно 4000 госпошлина платит. Если у него до окончания срока еще оставались период времени, он может без медицинского свидетельствования, ну, заключение. Вот. А если захочет заново на 10 лет, то медзаключение и переходит к нам, мы меняем без проблем.
1: Скажите, вот новая мера воздействия на нерадивых водителей – это лишение права управления гражданам, которые были уличены, да, в управлении в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Да? Напомним, что если госавтоинспекторы остановили водителя, он отказался от освидетельствования или освидетельствование показало, что он управлял транспортом нетрезвым, его лишают такого права. Когда истекает срок этого лишения, как нужно, можно восстановить, да, просто забрать свое водительское удостоверение или все-таки придется сдавать экзамены?
0: Да, это, кстати, часто задаваем вопрос, у нас тоже люди приходят, интересуются, надо ли записываться, во-первых, спрашивают к нам для того, чтобы сдать экзамен после лишения права.
1: Экзамен нужно будет экзамен сдавать. Надо теоретически... То есть, если нетрезвым был лишен, придется сдавать экзамены заново. Вот, допустим... На все категории, если А, Б, С там открыты, то...
0: Нет, наивысшая ставится категория. Допустим, если у него там А, Б, С было, ставится наивысшая категория, С, он заходит на теоретический экзамен по категории С. Вождение не надо практически.
1: Теорию придется пересдавать.
0: Это обязательно. И даже не употребление только, и не отказ, а... Допустим, без госномеров, за сплошную, все водители...
1: То есть за такие нарушения сейчас тоже лишают права управления?
0: Лишают права, да, управления.
1: То есть таким водителям после истечения срока административного воздействия, да, срока лишения, скажем так, придется сдавать теоретический экзамен на наивысшую категорию из его удостоверения. Если была только Б, то только Б получается. Если, например, БЦ, то категория С. Если БЦД, то Д получается.
0: Это наивысшая.
1: Теория будет сдаваться.
0: Также вот каждый раз приходят, спрашивают, у нас надо ли записываться. Записываться не надо. В каждый четверг с 9 утра до 10 утра приходит к нам справка с ГАИ о том, что водительское находится на хранении у них. Если лишены за отказ либо за употребление, медицинское заключение.
1: То есть если... надо будет доказать, что ты чист и да, не употребляешь да. больше.
0: А если сплошная, допустим, за госномеров, за это медзаключение не надо. Приходят к нам без записи к 9 утра. С 9 до 10 сдают документы. Госпошлину платить не надо. Заходят на теоретический экзамен. Если они успешно сдадут, берут в руки экзаменационный лист, и идут в госавтоинспекцию, где находится водительское удостоверение. Вот, там проставляются этапы окончания. Вот, если при получении водительского удостоверения, там же в госавтоинспекции, если у них будет срок права управления уже закончился, вот, они в этом случае заново записываются через портал госуслуг.
1: И обмен производят.
0: Да. Вот тогда надо будет 4000 госпошлин.
1: Друзья, много вопросов, много бытовых ситуаций. Если вы не получили ответ на свой собственный вопрос, заходите на информационные ресурсы МВД России, госавтоинспекции МВД России или Карачаево-Черкесской Республики, или приходите непосредственно в МРЭО или другие подразделения регистрационно-экзаменационные, коих 4 в республике, да, в Карачаевске, в Учкикине, в Зеленчукской и в Черкесске. Ну и получайте ответы на свои вопросы. До
2: свидания. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: В Учкикене 13:00.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
4: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
7: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно?
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделение в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга», «круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На баляснике бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курении были небольшими, они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывались

высушенный, он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курении висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн, обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
7: 265 888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 95.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. На благоустройство детского дома в Избербаше направят почти 26 миллионов рублей. 1 июня председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов вместе с коллегами посетил учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Согласно проекту, на территории детского дома планируется обустроить баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку, установить беседку и другие элементы для активного и комфортного времяпрепровождения детей. Все работы должны быть завершены до конца года. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил писателя, поэта и общественного деятеля Иса Аюповича Кадзоева с его 88-летием. Иса Аюпович занимает особое место в истории современной ингушской литературы и общественной жизни. Его многолетнее творчество стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия ингушского народа. Он посвятил свой талант родной земле, ее истории, языку и судьбе народа. Творчество Исы Аюповича – это не только литература, но и большая работа по сохранению родного языка и национальной самобытности. Глава региона подчеркнул, что жизненный и творческий путь Исы Кадзоева является примером преданности родной земле и своему народу. Кабардино-Балкария. В первом полугодии текущего года в Кабардино-Балкарии выросло производство напитков, сообщает Минсельхоз Кабардино-Балкарии. По информации Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями отрасли за первые 6 месяцев 2026 года произведено свыше 67 миллионов полулитров воды минеральной, что на 23,7% превышает производство за такой же период прошлого года. Выпуск безалкогольных напитков увеличился на 2,4% и составил почти 4,5 миллионов декалитров. Производство минеральной воды и безалкогольных напитков в Кабардино-Балкарии осуществляют 11 предприятий, которые выпускают широкий ассортимент продукции и реализуют ее по всей стране. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде прошла торжественная церемония открытия Всероссийского детского туристского слета. Мероприятие объединило порядка 500 человек из 32 регионов России. 130 ребят прибыли на слет еще неделю назад и уже успели принять участие в походах. Теперь всех участников ждут многодневные и радиальные походы, мастер-классы по 6 походным ролям, защита походных отчетов, экологические инициативы и, главное, события «Фестиваль Дружба», посвященный Году Единства Народов России. Желаю ребятам интересных открытий и незабываемых походов. «Пусть слет подарит вам ценный опыт и чувство настоящего единства», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов в МАКС. Северная Осетия. Педагог из Северной Осетии вошла в элиту российского образования. Учитель начальных классов средней школы номер 1 города Ордона Оксана Тлатова вошла в число 100 сильнейших специалистов сферы образования России. Итоги масштабного отбора в обновленное профессиональное сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на этой неделе. Конкурс в созвездие флагманов образования в 2026 году установил абсолютный рекорд. Рекорд по популярности. Оргкомитет обработал более 4000 заявок от педагогов, руководителей образовательных организаций, а также экспертов в области воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Жесточайший конкурсный отбор прошли лишь 100 участников из 53 регионов страны, что составляет менее 2,5% от общего числа претендентов. В их числе представительница Северной Осетии. Ставропольский край. Работники Светлоградского филиала «Газпром Трансгаз Ставрополь» при поддержке первичной профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов благоустроили территорию подшефного детского дома номер 25. Для младших воспитанников газовики установили песочницу и вручили наборы игрушек. По завершении работы газовики показали воспитанникам базовую программу тренировок на спортивных снарядах, а также пообщались и поиграли с детьми. Чечня. Арт-объект в форме кувшина появится в историческом поселении Хой в Чеченской Республике. Среди победителей проект благоустройства территории Заветы предков в историческом поселении Хой. Эта зона отдыха со смотровыми площадками будет выполнена в национальном стиле. Ключевым элементом благоустройства станет арт-объект в форме кувшина. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Реклама на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etazhi.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etazhi.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Минске 5.
1: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Мларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотека? Быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: Этажи.ком поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на Этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
11: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

0: В Архызе 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов в своем канале «В Макс» пригласил жителей и гостей республики стать частью фестиваля «Выше звука». Это прекрасная возможность услышать исполнителей высокого уровня и побывать на необычных концертных площадках. Желаю всем участникам и зрителям ярких эмоций, вдохновения и, конечно, незабываемых музыкальных впечатлений, написал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимризов в «Макс». Напомним, накануне в Черкеске состоялось открытие юбилейного 5-го фестиваля музыки и науки «Выше звука». Первой площадкой нового сезона стала Государственная филармония Карачаево-Черкесской республики, где прошел концерт талантливых российских и зарубежных музыкантов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Карачаево-Черкесии. В Черкесске на стадионе «Нарт» в рамках Всероссийского спортивного марафона «Силы России» прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Он собрал более 150 участников самого разного возраста. Участники подтягивались, бегали, проверяли.

0: Проверяли гибкость, прыгали в длину, отжимались, прошли другие испытания в зависимости от возраста, пола и уровня сложности. Как сообщил ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, за первое полугодие этого года республика вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил весь коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети и филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики с 25-летним юбилеем. От всей души поздравляю весь коллектив РТРС и наш республиканский филиал с юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, стабильной и надежной работы, современных технологий и уверенного развития. Спасибо за ваш труд, ответственность и вклад в развитие информационного пространства Карачаево-Черкесии, написал глава республики.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
5: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов в своем канале в МАКС пригласил жителей и гостей республики стать частью фестиваля «Выше звука». Это прекрасная возможность услышать исполнителей высокого уровня и побывать на необычных концертных площадках. Желаю всем участникам и зрителям ярких эмоций, вдохновения и, конечно, незабываемых музыкальных впечатлений, написал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимризов в МАКС. Напомним, накануне в Черкесске состоялось открытие юбилейного 5-го фестиваля музыки и науки «Выше звука». Первой площадкой нового сезона стала Государственная филармония Карачаево-Черкесской республики, где прошел концерт талантливых российских и зарубежных музыкантов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Карачаево-Черкесии. В Черкесске на стадионе «Нарт» в рамках Всероссийского спортивного марафона «Силы России» прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Он собрал более 150 участников самого разного возраста. Участники подтягивались, бегали, проверяли гибкость, прыгали в длину, отжимались, прошли другие испытания в зависимости от возраста, пола и уровня сложности. Как сообщил ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов, за первое полугодие этого года республика вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов поздравил весь коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети и филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской республики с 25-летним юбилеем.

0: От всей души поздравляю весь коллектив РТРС и наш республиканский филиал с юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, стабильной и надежной работы, современных технологий и уверенного развития. Спасибо за ваш труд, ответственность и вклад в развитие информационного пространства Карачаева-Черкесии, написал глава республики.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделения в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга», «круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На баляснике бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курене были небольшими, они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курене висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

и прозрачно. Глава республики Рашид Тимрезов и председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики Лариса Абазалиева обсудили ход подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Продолжает дело отца. Евгений Бражников, ведущий инженер кавказского филиала ЦМРОС, продолжил славную семейную традицию. Пришел на предприятие, где его отец проработал более 30 лет. Сегодня требуются рабочие профи. О том, насколько важно сегодня ориентироваться на реальный запрос рынка труда, рассказал директор аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев. «Ты схватись за землю родную». В рубрике «Литературная суббота» представлены произведения поэтов, чье творчество стало частью нашего общего литературного наследия. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День республики».

0: в Архизе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. На благоустройство детского дома в Избербаше направят почти 26 миллионов рублей. 1 июня председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов вместе с коллегами посетил учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Согласно проекту, на территории детского дома планируется обустроить баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку, установить беседку и другие элементы для активного и комфортного времяпрепровождения детей. Все работы должны быть завершены до конца года. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил писателя, поэта и общественного деятеля Иса Аюповича Кадзоева с его 88-летием. Иса Аюпович занимает особое место в истории современной ингушской литературы и общественной жизни. Его многолетнее творчество стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия ингушского народа. Он посвятил свой талант родной земле, ее истории, языку и судьбе народа. Творчество Исы Аюповича – это не только литература, но и большая работа по сохранению родного языка и национальной самобытности. Глава региона подчеркнул, что жизненный и творческий путь Исы Кадзоева является примером преданности родной земле и своему народу. Кабардино-Балкария. В первом полугодии текущего года в Кабардино-Балкарии выросло производство напитков, сообщает Минсельхоз Кабардино-Балкарии. По информации Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями отрасли за первые 6 месяцев 2026 года произведено свыше 67 миллионов полулитров воды минеральной, что на 23,7% превышает производство за такой же период прошлого года. Выпуск безалкогольных напитков увеличился на 2,4% и составил почти 4,5 миллионов декалитров. Производство минеральной воды и безалкогольных напитков в Кабардино-Балкарии осуществляют 11 предприятий, которые выпускают широкий ассортимент продукции и реализуют

будет ее по всей стране. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде прошла торжественная церемония открытия Всероссийского детского туристского слета. Мероприятие объединило порядка 500 человек из 32 регионов России. 130 ребят прибыли на слет еще неделю назад и уже успели принять участие в походах. Теперь всех участников ждут многодневные и радиальные походы, мастер-классы по 6 походным ролям, защита походных отчетов, экологические инициативы и, главное, события, фестиваль «Дружба», посвященный Году единства народов России. Желаю ребятам интересных открытий и незабываемых походов. «Пусть лед подарит вам ценный опыт и чувство настоящего единства», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов в МАКС. Северная Осетия. Педагог из Северной Осетии вошла в элиту российского образования. Учитель начальных классов средней школы номер 1 города Ордона Оксана Тлатова вошла в число 100 сильнейших специалистов сферы образования России. Итоги масштабного отбора в обновленное профессиональное сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на этой неделе. Конкурс в созвездие флагманов образования в 2026 году установил абсолютный рекорд по популярности. Оргкомитет обработал более 4000 заявок от педагогов, руководителей образовательных организаций, а также экспертов в области воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Жесточайший конкурсный отбор прошли лишь 100 участников из 53 регионов страны, что составляет менее 2,5% от общего числа претендентов. В их числе представительница Северной Осетии. Ставропольский край. Работники Светлоградского филиала «Газпром Трансгаз Ставрополь» при поддержке первичной профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов благоустроили территорию подшефного детского дома номер 25. Для младших воспитанников газовики установили песочницу и вручили наборы игрушек. По завершении работы газовики показали воспитанникам базовую программу тренировок на спортивных снарядах, а также пообщались и поиграли с детьми. Чечня. Арт-объект в форме кувшина появится в историческом поселении Хой в Чеченской Республике. Среди победителей проект благоустройства территории Заветы предков в историческом поселении Хой. Эта зона отдыха со смотровыми площадками будет выполнена в национальном стиле. Ключевым элементом благоустройства станет арт-объект в форме кувшина. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это не просто спорт. В Черкесске прошел межрегиональный турнир, посвященный 80-летию заслуженному деятелю отечественного спорта, тренеру и наставнику Абреку Лепшокову. Открыто и прозрачно. Глава республики Рашид Тимрезов и председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики Лариса Абазалиева обсудили ход подготовки к выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации. Продолжая дело отца. Евгений Бражников, ведущий инженер кавказского филиала ЦМРОС, продолжил славную семейную традицию. Пришел на предприятие, где его отец проработал более 30 лет. Сегодня требуются рабочие профи. О том, насколько важно сегодня ориентироваться на реальный запрос рынка труда, рассказал директор аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев. «Ты схватись за землю родную». В рубрике «Литературная суббота» представлены произведения поэтов, чье творчество стало частью нашего общего литературного наследия.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов в своем канале в Макс пригласил жителей и гостей республики стать частью фестиваля «Выше звука». Это прекрасная возможность услышать исполнителей высокого уровня и побывать на необычных концертных площадках. Желаю всем участникам и